конечно же, я пришел. А я Карло Копер. Кепа Майо Карло. Алиница. Смотри, Юрия попал в того музею. Тут солнце нас не жанет. Чокер дуби аппетит, то ты накупал. Легко бы поглядал, кай за вечерю. Да, пршут, полиды, пасир, покруг, по моцарелла, рдеча, песа, чебульца. Квах, остриге, свосто, творим, карпент, консерси, бо музео, да, бо в нео, до недели. Ще некай заспит, так шо сок, а по ше боль, пир. Тут бутылька, как мне утре приде уна. Смошу зем, престы, бои панчки, чипс. Вязалки, обещанник, предпражник, кахло, пасто с зобе. Свети крижец из реки, Йордан, анатомский пак, захуйшанье, вентилятор, кондоме, бутылька, зоботребце, цопарте, чигумье, ровце. Цопарте, чигумье, ровце. Тукай мате мою